Это обнаружено фадим садер циксова. Тоже в деревне жил. А тут фира та фиджетомни лажено фадим я. А и танцикан дизажуа. Кателем мофем твиавана на манашцуа. А мне рам тунжан луатенуи ангатони фанаймасин. Фалом бен пул безони санарео ангатака сонат нифандажено маже фифалин.